0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Сегодня председатель Европейского совета Антонио Коште посетил Словакию в рамках турне по странам-членам ЕС. Главной темой встречи станет бюджет ЕС на ближайшие годы. Соглашение государств-членов ЕС о будущем долгосрочном бюджете на 2028-34 годы должно быть заключено до конца этого года. В противном случае существует риск дефицита финансирования для фермеров, предприятий, студентов, исследователей и новаторов, считает председатель Евросовета Антонио Кошта. Он отметил, что большая часть бюджета Евросоюза финансируется за счет взносов государств-членов, поэтому он охарактеризовал соглашение как сбалансированный и амбициозный пакет новых общих ресурсов. Еще одним приоритетом является конкурентоспособность европейской экономики. Кошта указал на согласованную программу «Одна Европа, один рынок», которая устанавливает конкретные цели к концу 2027 года в таких областях, как сокращение бюрократии, поддержка инвестиций, завершение формирования единого рынка и укрепление цепочек поставок. Президент Черногории Яков Милатович прибыл в Братиславу с двухдневным официальным визитом по приглашению президента Словакии Петера Пеллегрини. Основные темы переговоров – дальнейшее развитие словацко-черногорских отношений, укрепление экономического сотрудничества и поддержка европейской интеграции Черногории. Президенты также обсудили текущие события на Западных Балканах, энергетическую безопасность в Европе и другие международные вопросы. Налог на финансовые операции будет отменен с начала следующего года. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо. Он поручил министру финансов Владиславу Каменицкому подготовить все необходимые законодательные и технические меры для отмены налога на финансовые транзакции с 1 января 2027 года. Напомним, что налог на финансовые транзакции был введен нынешним правительством в рамках консолидационных мер с апреля 2025 года, но подвергается критике со стороны предпринимателей и представителей оппозиции. А коалиционные партии СНС и ГЛАС СД также высказывали по этому поводу свои оговорки. Премьер-министр и министр финансов неоднократно заявляли о готовности полностью отменить этот налог. Для этого необходимо решить проблему, связанную с ним дефицита госбюджета в несколько сотен миллионов евро. По случаю 35-й годовщины Дня независимости Украины представители украинской общины в Прешеве высадили три липы на территории начальной школы на Майской площади. Таким образом, украинцы символически выразили свою благодарность городу и его жителям за поддержку, безопасность и гостеприимство, которое украинцы почувствовали после начала военных действий на Украине. На мероприятии присутствовали мэр Прешева Франтишек Ольга и генеральный консул Украины в Прешеве Владимир Комарчук. Минимальная заработная плата в Словакии составит в 2027 году 972 евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Законом будет установлен минимальный уровень заработной платы в размере 60% от средней номинальной заработной платы за последние два года. По данным Статуправления, средняя заработная плата в Словакии в 2025 году составляла 1620 евро. Во вторник, 25 августа, министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной 82-й годовщине Словацкого национального восстания.
1: Тема дня.
2: Для сельскохозяйственного сектора очень важна подготовка молодого поколения работников в области сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства. Как и в других отраслях, здесь существует проблема привлечения молодежи. Поэтому цель нового проекта «Агривау» – повысить интерес учащихся 7-9 классов основной школы к обучению в этой области. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Рихард Такач после подписания меморандума о сотрудничестве по этому проекту. «Агривау» – это первый совместный проект, который поможет повысить интерес учащихся основной школы к поступлению в среднее сельскохозяйственное училище и техникумы, которые очень важны для нас, заявил глава Министерства сельского хозяйства Такач. Партнеры проекта хотят донести до учащихся и их родителей информацию о том, что сельское хозяйство значительно изменилось за последние годы. Сектор полностью цифровизирован, использует искусственный интеллект, робототехнику, самоуправляемые машины и другие технологии. Таким образом, сектору нужны образованные специалисты и профессионалы, но сначала их нужно привлечь к обучению. Министерство сельского хозяйства вместе со своими партнерами осознает необходимость сделать все возможное, чтобы в сельскохозяйственном секторе работало как можно больше квалифицированных, опытных и молодых людей. И поэтому был реализован проект, который, вероятно, является первым в истории предпринятым Министерством сельского хозяйства. Ассоциация поставщиков сельскохозяйственной техники «Агрион» также видит большую нехватку специалистов в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщил Евген Мизерак, директор секретариата ассоциации. По его словам, проблема заключается в том, что при выборе средней школы сельское хозяйство по-прежнему находится на втором и даже третьем месте. Поэтому вместе с аграрным ведомством и другими партнерами подготавливается проект, который позволит донести информацию о сельском хозяйстве до учеников основных школ. Будут проводиться встречи с учениками, учителями, чтобы они могли получить необходимую информацию. «Мы объединились ради одной общей цели – донести информацию о сельскохозяйственных секторах и профессиях до учащихся основных школ с 7 по 9 класс. Мы хотим пробудить интерес молодежи к этой работе. Мы будем рассказывать о современных технологиях в сельском хозяйстве, о робототехнике, дронах, о том, что интересует молодых людей. Нам нужны образованные и квалифицированные специалисты», – сказал Евген Мизерак.
3: В эфире «Словакия сегодня». С вами Татьяна Житникова. Во время отпусков и каникул мы знакомим наших слушателей с творчеством словацких писателей. Эта рубрика называется «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. В последнее время не так много было словацких писателей, произведения которых издавались бы на русском языке. В одной из наших программ мы рассказывали о книге замечательного писателя, поэта Ильи Галайды из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском и русском языках вышла в свет в 2017 году в Ужгороде. И сегодня вы услышите стихи из этого сборника под названием «Избранное». Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
3: Сегодня мы вновь обратимся к творчеству талантливого словацкого писателя, поэта-публициста Ильи Галайды. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда или Элиаш Галайда родился в Восточной Словакии в селе Чертижны. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов.

0: Илья Галайда с детства любил читать, и родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили, вступил в Карлов университет. А оттуда его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в среднесловацком городе Нитра, а затем преподавал на родной земле в Прешеве. В течение всей своей жизни Илья Галайда никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, он написал немало литературоведческих работ. Он изучал творчество словацких писателей. И сегодня мы услышим о словацких писателях, о которых на своих лекциях рассказывал профессор Галайда. С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины. Послушаем.
1: Я рад, что вы затронули этот вопрос, потому что для истории нашей это очень важно, что такое явление в нашей жизни было, и оно сыграло очень положительную роль в созревании нашей интеллигенции, в ее понимании красоты художественного слова, его отношение к жизни как таковой, как выразить себя через художественное слово. В нашем регионе до Первой мировой войны почти все население было неграмотное, за исключением некоторой интеллигенции священников там и еще учителей. Остальные люди были неграмотные. Моя бабушка ставила на подписи крестик, когда надо было подписать документ. Положение было очень сложное в том смысле, что в этой борьбе двух противоположных направлений в европейской идеологии и взглядах на отношение к России и Германии, это как складывался пангерманизм и панславянизм, это важно было, куда примкнуть нашей интеллигенции, чтобы сохранить свою национальную независимость. Художественное слово оставляет след вообще в истории. Не быть поэтов, так я не могу себе представить, как бы выглядел мир. Потому что поэты, они есть отражением сознания народа, то есть, который он вырос, формировался и так далее. И какие вопросы человека и человечества его интересовали. Это очень важно. Художественное слово, оно, конечно, прекрасно, но оно очень даже загадочное слово. И вникнуть в смысл этого слова, которое является отражением человеческого мышления, так это очень важно, чтобы понять, как сложен сам человек и как сложно показать понимание человеком красоты мира, созданного Всевышним. Одно, что объединяет этих поэтов, это то, что они всецело ратовали за судьбу этого населения, среди которого они жили, работали и просвещали народ, чтобы сохранить свою идентичность. Так в этом смысле они одного направления, но по мастерству поэтическому они очень

0: разные. Надо сказать, что Павлович всецело ориентировался на народный язык, здешние диалекты. Духнович пробовал писать и на русском языке, такой, который был ему доступен, такого типа державинского типа, поэзию писал, совершенно такого философского направления. А вот Юлий Ставровский Попрадов – это самый большой поэт конца 19-го столетия. Это поэт, который сформировался под влиянием поэзии Пушкина. И я считаю, что поэт это был глубоко одаренный чувством красоты художественного слова. И это, по всей вероятности, он унаследовал, прочитавший произведения Пушкина, к нему попали посредством Михаила Раевского, который принес произведения Пушкина в Вену, а потом оттуда принесли эти произведения и Добрянскому, и через Добрянского он читал Пушкина. Так что вот такие прекрасные стихи. «Но недолго снег, морозы будут ездить по полям. Вновь придет весна, и розы расцветут по цветникам. Так и ты, о Русь святая, раз пробудишься из сна, и пройдет зима лихая, и покажется весна». Прекрасные стихи, явно под влиянием Пушкинского. У него даже есть поэзия, которая очень близка к клеветникам России, потому что он всецело ратовал за то, чтобы сохранить и православие, и восточное направление мыслей нашего народа, потому что единственно они искали спасение у России. Как бы мы сейчас ни говорили, так же, как и словацкие писатели и поэты в тот период всецело верили, что Россия – единственный защитник славян, чтобы оно не растворилось в чужом житейском море, пангерманизме, чтобы та стихия не поглотила всех славян как таковых. Так что в этом поэт очень острого направления, который критиковал эти все порядки, какие существовали со стороны венгерских властей по отношению к этому нашему населению. Я всегда уверен в том, что если поэт талантливый поэт, ведь не важно, на каком языке он пишет. Главное, о чем он пишет и как пишет. Как обо мне говорили, что Галайда очень хороший поэт по-русски, но он не наш. Меня считали русофилом, да, москофилом. Я не возражал, потому что это была моя профессия. Я читал лекции о русской литературе, так как же мне не быть русофилом, если я приближал студентам прекрасную русскую литературу, понимаете? Так что я не спорил с ними. Но обидно было то, что гнить меня как поэта, что до тех пор он наш, а с этих пор он не наш. Так что я формировался, как поэт под влиянием и русской, и украинской поэзии.
1: Многие поэты, особенно из Восточной Словакии, в своем творчестве продолжали традиции русских поэтов. Например, Александр Духнович вдохновлялся стихами Пушкина, а для Петра Голы образцом был Сергей Есенин.
0: Даже по поведению вел себя так, как Есенин. Дело только в том, что трагизм Есенина и Петра Голы, это ведь нельзя сравнивать, да, в жизни. Почему Есенин был так сложен и такой судьбы поэт? Это было выражение души русского человека того периода. А Петр принял только ту красоту стиха, образов, понимаете? А сам он, может быть, немножко страдал от того, что он по комплексии своей был такой худенький, щупленький, и какие-то были у него чувства, чтобы так петь о жизни, о себе. Вот так я понимаю поэзию Петра Голы, да. Перешел потом на украинский язык. Все они талантливые поэты, как и Мацинский, они потом прекрасно писали на украинском языке. Но вот был целый ряд. Сергей Макара начинал как на русском языке, в молодых голосах. Андрей Черевняк, Юрий Бача.